знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: Оралда сағат 7.
1: В Уральске 7 часов.
2: Поехали, ребят. Ну давайте.

всегда встречаются, случаются, встречаются. Утро только начинается. И не надо, пожалуйста, отказываться от этой мысли. А если день плохой, он быстрее заканчивается или кончается, как спел Павел Воля, открыв музыкальную программу нового часа на волне Радио Кей. 7:03 в Уральске, в стране. Доброе утро! Доброе, предобрейшего утра всем, чьи приемники уже настроены на волну нашей радиостанции. На календаре 13 августа, четверг. С чем я вас, друзья мои, поздравляю? Ну вот давайте с этой мыслью, что чудеса случаются. Утро начинается. Это же чудесно, это прекрасно. Распахиваем свои сердца, руки расправляем, как крылья. И в новый день с хорошим настроением, конечно же, с новыми планами, желаниями, мечтами, конечно же, делами необходимыми, такими рутинами, которые тоже сегодня будут складываться очень легко, потому что вы настроены на то, что надо. На позитив, друзья мои, на радость, любовь, лето. Да, кстати, лето еще за окном, несмотря на то, что пасмурно. Да. О погоде. Сразу о погоде. Плюс 18 за окном сейчас. Плюс 17. 18. Будем так говорить. Сегодня нам обещают синоптики днем плюс 25. И дождик. Дождик, который начнется где-то часов в 11. Ну и после обеда, в принципе, и закончится. Недолгий будет дождик. Немного осадков выпадет. Но, тем не менее, они сегодня обещают быть. Поэтому, если не любите какие-то вот выпадения на голову, прихватите с собой зонтик или что-то непромокаемое. Либо сидите под крышей, под каким-нибудь козырьком под крышей. А если у вас крыша, друзья? У меня она есть. И вот она пока еще даже не съезжает. Она на месте. Я заступила на свое утреннее дежурство на ближайшие 3 часа, чтобы провести их с вами здесь, находясь в студии радио. И сопровождаю вас в день всегодонешений. Так, ну о погоде мы с вами поговорили. Теперь что у нас в плане на этот час? По традиции, народно-погодные приметы, звездные подсказки. И, конечно же, много хорошей музыки. И плюс мои пожелания, которые остаются неизменными всем. Улыбаемся. И даже не надо обязательно махать. Просто улыбаемся, подтягиваемся и радуемся тому, что наступает новый день. А значит, столько всего нового, интересного, удивительного, невероятного сегодня произойдет. Вот с этой мыслью, друзья мои, и двигаемся вперед.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

знаете ли, совсем даже и не холодно. Плюс 17 за окном, не переживайте. Нет, нет, еще не осень. И даже то понижение температуры, которое нам обещают синоптики в ближайшие дни. Ну что это? Ну это вот такая передышка перед жаркой, чудесной осенью. Я думаю, что она будет достаточно действительно солнечной и теплой. Давайте посмотрим, заглянем в скрижали, что по сегодняшнему дню, 13 августа, написано о погодно-народных приметах. Есть ли какие-то подсказки на ближайшее время? Значится так. Вот что я смогла выделить главного из всего того, что есть и существует на день сегодняшний. Сильный ветер сегодня – это к снежной зиме. Ну, спешу вас обрадовать, друзья мои. Сегодня, по сути, штиль, который начался еще вчера вечером. Да, и кстати, все вчера наблюдали, что там падение метеоритов, вот эти вот падающие звезды. Парад планет, я думаю, никто не видел. Затмение солнца мы не увидели. Ну, что-то вы вообще просто на звезды смотрели вчера ночью? Я смотрела, да. Я выделила себе буквально 15 минут. Правда, не нашла самое теплое, темное место. Как-то у меня сложности с этим. Самое темное место найти. Все где-то все светло. Или вокруг меня все светло. Ну, в общем, тем не менее, факт остается фактом. Если мы вот это вот все... Вы прокараулили... Не мы, а вы прокараулили. Я вчера смотрела на звезды. Ни одной падающей не увидела, поэтому желаний не загадывала. Буду полагаться исключительно на себя. То, знаете ли, в ближайшие дни еще у вас есть такой шанс. Правда, вот сегодня тучки, но я думаю, они к вечеру разойдутся. И ночью можно будет опять понаблюдать за звездным небом. Ну, так вот, возвращаясь к приметам. Сильный ветер к снежной зиме. Так, вычеркиваем. Туман утром быстро рассеивается к ясной погоде. Не было тумана, не видела. Вот никто там ножик из кармана, ничего, никто не вынимал с утра. Возможно, над водой где-нибудь. Вот если, кстати, туман над водой, кто живет вблизи водоемов? Друзья мои, если тумана много над водой, то это к грибам. Понимаете? А вы к чему думали? К грибам, и никак иначе. Так, ласточка последний раз облетает жилье, осень накликает или накликает. Ну, нет ласточек у нас здесь поблизости. Муравьи, вот, кстати, понаблюдайте сегодня за муравьями. Вот если вам нечего делать, вот я думаю, это самое потрясающее занятие. Понаблюдайте за муравьями. Если они заделывают вход в муравейник, то это к дождю. А, вон оно что. Ну, нам уже синоптики сообщили. Вот, видимо, синоптики наблюдали за муравьями, понимаете? Иначе бы откуда мы получили такую информацию? Пчелы с утра в поле улетели. Картинка-то какая. Пчелы улетели в поле с утра. А вы еще спите? Вот как такое может быть? Не стыдно вам? Если пчелы улетели с утра в поле, то это к хорошей погоде. Нет, по-моему, сегодня они все дрыхнут. Как, наверное, и кто-то еще, да. Еще кто-то, да, в это время кто-то дрыхнет. А уже пора вставать, потому что скоро выходить на работу через 5, 8, 6, 7 минут. Так, паутина летает, жаркие деньки продлятся еще долго. Ночью нет ветра, установится теплая погода. Вот, пожалуйста. Но по сути его вчера не было ветра. Ночью. Да, я была ночью на улице. Не спрашивайте, что я там делала. Смотрела на звезды. Вот ветра не было. Какое-то колыхание было, но это, мне кажется, просто воздушная масса, поскольку мы живем в черте рек, то, конечно, там что-то должно быть. Если ужи выползают из травы на камни, ждать ненастья. Ну вот, видимо, все повыползали. Ждем ненастья, но коротенького. Видимо, ненадолго они выползли, ничего интересного не увидели, опять не сползли. И кошка еще тоже сегодня чешется к дождям. Ну, за этими мохнатыми можете и понаблюдать. Я думаю, у кого-то до дома они имеются. 7 часов и 23 минуты, по-прежнему плюс 17 за окном. Пока нет дождя, ближе к 11, что-то начнет крапать на нас. Крапать и капать сверху, поэтому на работу дойдете сухими, как лист.
И это я вам даже не желаю, это я констатирую как факт. А если что-то будет не так, конечно, жалобы направляйте на 8-771-202-1006. Это наш WhatsApp. Туда же свои музыкальные заявки, туда же свои приветы, которые прозвучат в нашем эфире в 9:30. Ну, в общем, все, что хотите, присылайте нам на WhatsApp. Искренне буду рада обратной связи с теми, кто настроен на волну нашей радиостанции. Музыкальную программу тем временем продолжает Дан Коршунов с композицией «Диана». Ну, вы уже, может быть, и слышали ее. Там сэмплы используются из очень известной песни Майкла Джексона. А так, в принципе, как будто собственное творение. А вот как будто свое.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Программе в 7 часов и 34 минуты. Ну что, прям так плохо захотелось с лепешкой, да с морковчой. Так, ну это потому что я просто не завтракала еще. А кто уже завтракает, уже или позавтракал, вы молодцы. Можете не рассказывать мне, что у вас сегодня было на завтрак. Давайте послушаем, как звезды сегодня сложились для каждого знака зодиака. На сегодня 13 августа. Овны, отличный день, вот хорошее начало, отличный день для того, чтобы довести до конца дело, которое вы долго откладывали. Сфокусируйтесь на одной главной задаче и не распыляйте внимание на мелкие отвлекающие факторы. В общении с коллегами проявите чуть больше терпения, и нужные ответы найдутся быстрее. Вечером полезно сменить обстановку и прогуляться на свежем воздухе. А кому это не полезно? Небольшой отдых позволит восстановить силы и с улыбкой встретить завтрашний день. Тельцы. Сегодня стоит уделить внимание финансовому планированию и бытовым вопросам. Проверьте список покупок и избавьтесь от неперспективных мелких трат. В работе пригодится ваша естественная практичность и умение действовать последовательно. Встреча или разговор с близким человеком подарит душевный комфорт. Завершите день приятным ритуалом. Почитайте книгу или послушайте любимую музыку. Близнецы, день принесет много интересной информации, которую важно вовремя систематизировать. Не бойтесь задавать уточняющие вопросы, если вам что-то кажется непонятным. Наведите порядок в рабочих файлах и сообщениях, это освободит много времени. Дружеский совет, полученный в течение дня, окажется неожиданно точным и полезным. Вечером постарайтесь снизить поток новостей и просто дать уму отдохнуть. Раки, сосредоточьтесь на создании уюта и гармонии вокруг себя. В решениях опирайтесь на накопленный опыт и здравый смысл. Теплый разговор в семейном кругу поможет снять накопившееся напряжение. Сделайте перерыв в середине дня, чтобы выпить чая и переключить внимание. Похвалите себя за сделанные шаги, даже если они пока кажутся совсем небольшими. Львы, ваши организаторские навыки сегодня будут особенно востребованы. Смело берите инициативу в свои руки при обсуждении важных рабочих проектов. Помните о важности командной работы и искренне благодарите тех, кто вам помогает. Умеренная физическая активность во второй половине дня прибавит бодрости. Запланируйте на вечер нечто вдохновляющее и приятное для себя. Девы, четкое планирование поможет вам успеть сделать больше, чем вы рассчитывали. Разбейте сложную задачу на несколько простых шагов и двигайтесь по порядку. Не стремитесь к абсолютному идеалу, ведь главное сегодня – уверенный прогресс. Коллеги оценят ваш внимательный подход к деталям и поддержат хорошую идею. Позвольте себе полноценный отдых перед сном без гаджетов и рабочих мыслей. Весы, постарайтесь найти сегодня баланс между рабочими задачами и личным временем. В спорных ситуациях выбирайте компромисс, который устроит все стороны. Хороший день для поиска вдохновения в искусстве, дизайне или прогулках. Небольшая перестановка на рабочем столе поможет настроиться на новый лад. Вечерние часы идеально подходят для спокойного общения с приятными людьми. Скорпионы. День благоприятен для решения сложных вопросов, требующих высокой концентрации. Доверяйте проверенным фактам и не делайте поспешных выводов. Честный и открытый диалог поможет прояснить давнее недопонимание. Найдите время для короткой разминки, чтобы снять физическое напряжение. Итоги сегодняшнего дня станут поводом для гордости и уверенности в будущем. Стрельцы. Сегодня откроются новые перспективы для обучения и расширения кругозора. Выделите полчаса на чтение полезной статьи или просмотр обучающего видео. Делитесь хорошим настроением с окружающими, оно вернется к вам вдвойне. Избегайте спонтанных решений в делах, связанных с бумагами или документами. Прогулка перед сном поможет упорядочить мысли и настроиться на отличный отдых. Козероги, ваше упорство и дисциплина принесут первые видимые результаты. Зафиксируйте промежуточные успехи, чтобы видеть динамику своего движения. Прислушайтесь к конструктивным замечаниям от людей, чей опыт вы уважаете. Не забывайте делать короткие паузы в работе, чтобы сохранить свежесть взгляда. Уютный вечер в тишине станет лучшей наградой за продуктивный день. Водолеи. Свежий взгляд на привычные вещи поможет найти нестандартное решение. Запишите все интересные идеи, которые придут вам в голову в течение дня. Обсуждение планов с единомышленниками поможет доработать важные детали. Постарайтесь отпустить ситуации, на которые вы пока не можете повлиять. Порадуйте себя небольшой приятной покупкой или вкусным блюдом. Рыбы.
Поставьте на первое место сегодня собственное самочувствие и эмоциональный комфорт. Слушайте свои реальные потребности и не перегружайте день лишними делами. Спокойный, размеренный темп работы позволит избежать ненужных ошибок. Позитивные новости от близких людей поднимут вам настроение. Проведите вечер в максимально расслабленной атмосфере за любимым занятием. Самое приятное в этом гороскопе – это советы на вечер. Я вот честно скажу сейчас, вот сейчас прям по каждому знаку отдельно. Значит, что? Вот это нужно даже не запоминать, это нужно записывать. Ну, это мне, наверное. Если у вас хорошая память, то можете запоминать. Итак, небольшой отдых позволит восстановить силы и с улыбкой встретить завтрашний день. Вечером полезно сменить обстановку и прогуляться на свежем воздухе. Завершите день приятным ритуалом, почитайте книгу, послушайте любимую музыку. Постарайтесь снизить поток новостей и просто дать уму отдохнуть. Похвалите себя за сделанные шаги. Что еще? Запланируйте на вечер нечто вдохновляющее и приятное для себя. Позвольте себе полноценный отдых без гаджетов. Идеально вечером для спокойного общения время и с приятными людьми. Найдите время для короткой разминки. Опять же, прогулка. Что еще? Уютный вечер в тишине. Приятная покупка. Понимаете? Все самое приятное вечером, да? А днем что? Работать, работать и еще раз работать. Но под хорошую музыку, да в хорошей-то компании. Да с добрыми намерениями и пожеланиями. Все должно быть просто потрясающе. Только для вас, все, кто настроен на волну нашей радиостанции. Конечно же, после такого настроя, звездного настроя, который сегодня, звезды, кстати, очень благосклонны, никаких коллизий сегодня происходить не должно. Все по плану, все ровненько. И главное в ритме, звучащей на нашей волне музыки. Пожалуйста, встречайте Михей и Bad Balance, и светлая музыка, которая всегда льется, как вода.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На чистоте твоего сердца.
2: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

Вот такой музыкальный привет от нашего радиослушателя Александра для всех слушателей радиостанции УКЕЙ. Ну и самому Александру тоже большое спасибо и за музыкальную заявку, и за этот привет. Это была группа «Комната культуры» Жени Трофимов. 7 часов и 52 минуты в стране. Вижу солнечные лучи, вижу фрагмент голубого неба над домами, над крышами домов соседних. И это меня очень радует. А вдруг-таки ошиблись синоптики и не будет сегодня никакого дождя? А что? Такое тоже может быть. Друзья, конечно же, хочется рассказать что-нибудь из категории «Безумного мира», но вдруг мне показалось, что вот сейчас я замотивирую, наверное, всех, ну, тех, кто еще не совсем в хорошем настроении, может быть, находится, пребывает. Кстати, слушайте, ну, я не знаю, как сегодня управлять своими мыслями. Они скачут, они не просто скакуны. Они сегодня просто, я не знаю, Мазерати, что там, где много лошадей. Смотрите, уже к школе собираются все, да? У кого дети школьного возраста? Уже все, вот этот марафон, гонка началась. Все, уже вот это сумасшествие бешеное. Успеть купить, ухватить, забрать, снарядить подросших детей. Снова как-то вот привести в доброжелательный школьный вид. Началось уже или нет еще? Мне кажется, должно было. Я не помню, конечно, когда у меня это все началось. Я всегда делаю все в последний момент, когда ажиотаж проходил. Я и к Новому году так готовлюсь. Но тем не менее, если что, терпение вам, друзья. Найти все, что хотите, составляйте списки. Мне кажется, у нас какое-то пособие по подготовке к школе родителям, чтобы меньше стресса было. Ну так вот, это одна история. Так, забыли, эта вот мысль прошла, все, ушла в сторону, так, отвлеклись. Хотя, если у вас есть этот пунктик сегодня в программе, выполните его обязательно, чтобы, ну, собственно говоря, не откладывать на завтра то, что можно не сделать сегодня. Так, смотрите, удивительнейшая история. Я не знаю, это про что? Про оптимизм ли? Про то, что у человека стальные нервы? Или это страх, ужас? Ну, суть в чем? Значит, два брата. Жили-были два брата. Сказительница, конечно, из меня еще та, но тем не менее. Жили-были два брата. И вдруг один получает сообщение и тут же срывается и мчится домой. Значит, родственник сообщил, что у него, ну вот в сообщении, значит, прислал информацию о том, что возникла небольшая проблема. Вот, ну какая-то небольшая проблема. Но не нужно никому о ней говорить, особенно маме. Особенно маме. Вот только когда братец, которому написали сообщение, вернулся домой, его брат, который герой, понял, что его брат как-то по-своему понимает, что является вот этой небольшой проблемой. А знаете, что случилось? В гараже горел автомобиль. Понимаете? Судя по всему, брат пытался что-то там починить, случайно пролил топливо, и ситуация быстро вышла из-под контроля. Сразу спешу успокоить. С утра плохие новости какие-то вот нет, не хотелось бы. К счастью, приехали пожарные, потушили огонь, причем он не успел перекинуться на дом. А дальше вот как раз пошли несчастья. Машина сгорела дотла. Представили, да, автовладельца сейчас, какой это ужас. Вот, вот тут вот поцарапаешь там веточкой чего-то и прям караул, а вот дотла. И гараж очень сильно поврежден. И получается, просьба не говорить маме в данной ситуации как-то не особенно логично. Не рассказывают, не описывают, сколько лет персонажам, но если у него есть автомобиль, значит, все-таки уже такого зрелого возраста. Вот, вот как это маме не говорить? Ведь мама наверняка каким-то чудом все равно догадается о произошедшем, правда же? И причем не говорится, может, мама живет в этом доме рядом с гаражом. Но вот как-то так. А может быть, это вот правильный психологический подход? То есть не надо сразу вываливать на своих близких и родных, что у тебя все, пожар. Да, а вот так. Брат, приезжай, у меня тут небольшая проблемка. Приезжаешь, а там ха. Может быть, это такая легкая психологическая подготовка. Ну, факт остается фактом. Вот такая история вам прямо под финал этого музыкального часа, друзья. Я надеюсь, что у нас с вами сегодня пройдет все без эксцессов. Никаких пожарных, ни полиции, ничего. Все ровненько, гладенько. Тем более, что большинство из вас, наверное, уже приближается к своему месту рабочей дислокации. И это гораздо важнее, поэтому настраиваемся на рабочий лад. Ритм должен быть сегодня энергичным. Я имею в виду все-таки четверг. Надо под как-то вот, да, поднапрячься. Чуть-чуть, да,
так вот, вот собраться и провести сегодняшний день так, как нужно, выполнить максимально все, чтобы завтра полдня так-сяк, а потом уже и на расслабоне, а потом вообще уже строить планы исключительно на выходные дни. Саш, Эквадор, в самом финале этого музыкального часа для тех, кто слушает радио «Окей».

друзья, ну как на заре? Уже как бы заря-то уже и состоялась давным-давно. Что-то я давно не обращала внимания на то, когда у нас восход солнца происходит. 6:17 пока еще. То есть раненько. Не в 8, не в 9. То есть еще, как вы понимаете, все хорошо, лето продолжается. И заходит солнышко еще пока в 21:00. Так что до 9, значит, солнце еще стоит, работаем вовсю. Приступаем в большинстве случаев, наверное, к работе, потому что 8:03 в стране. Приветствую всех наших радиослушателей, где бы вы ни находились и чем бы вы ни были заняты. Всем желаю светлых мыслей, встречи с чудом, конечно же, всего самого-самого-самого доброго и замечательного. В этом часе у нас с вами, естественно, урок казахского языка, игра «Киримире» для Аслана. Ну, кто там еще сможет сегодня, я не знаю, распознать песню? Я надеюсь, что кто-то превзойдет его своим умением угадывать музыку. И знаете, вот это ведь лень, когда знаешь, а не звонишь. Вот Александр уже написал заявку свою музыкальную, оформил, и даже ее уже получил и послушал. А чего делают все остальные? Ну-ка, присылаем быстро приветы, поздравления и свои музыкальные заявки нам на WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. Хочу видеть всех, кто нас слушает в WhatsApp. Перекличку проводим, рассчитаться на первый и второй. Так, что еще? Конечно же, у нас еще много музыки, и информация, достойного вашего внимания, сегодня тоже прозвучит. Знаете ли, безумный мир не стоит на месте. Пока вы только раскачиваетесь, там уже столько всего произошло, что мне не хватит и 3 часов моего дежурства, чтобы все вам это рассказать. Но с любой возможности, конечно же, буду с вами делиться. Да, вижу солнечные лучи за окном. Синоптики по-прежнему нам обещают сегодня дождичек, уже плюс 20. Плюс 20, это неплохой результат, плюс 25 максимально. Сегодня воздух прогреется облачно, но, тем не менее, голубизна над нами присутствует. Лишь в 11 часов возможны осадки, ну, посмотрим. Не так уж и много времени до этого осталось. Главное, не отвлекаясь, заниматься важными делами, которые вы запланировали на сегодня. Далее у нас Хюгель, Даулет Тума, Лолита. Ну и что-то еще обязательно будет. Не хочу всех перечитать. А вдруг они мне не понравятся, я и возьму и заменю их на что-то более интересное. На ваши музыкальные заявки, например.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

По асфальту кто-то только мечтает приобрести автомобиль. Дело в том, что супруг житель Малайзии Реми Отмана мечтала о скутере. Ой, ну однажды она увидела маленькую машинку, причем розового цвета. Не буду называть марку, дабы не рекламировать. Она просто была очарована этим автомобилем. Она прислала фото своему супругу и спросила: а можно ей такую розовую малышку? Ой, дорогие наши мужчины, будьте, конечно же, вот это, наверное, вам такое предупреждение. Когда женщина чего-то хочет, она способна на многое. Да? Все сейчас скажут «да». Муж в шутку ответил, что, конечно, можно ей такую малышку, но с условием. Пост жены о машине в соцсетях должен набрать 35 тысяч лайков. Ну что такое 35 тысяч лайков? Конечно же, он недооценил силу интернета. Уже через 24 часа пост набрал нужное количество лайков, а через некоторое время их стало и вовсе 99 тысяч. Реми мог бы и дальше отшучиваться от обещания, но он решил сдержать слово, за что ему респект, и повел супругу в автосалон. Поняв, что ей действительно покупают вот эту машинку, жена расплакалась. Вот так. И понятно, что кто-то сейчас позавидовал, кто машине, кто мужу такому замечательному. Сам же Реми поблагодарил всех интернет-пользователей, поддержавших его любимую. Ну, согласитесь, какая красивая история. Вот пусть в нашей жизни тоже будет много таких замечательных историй. Я не знаю, что за история сейчас будет в нашей музыкальной программе. Алеса и Армин ван Бюрен продолжает нашу музыкальную часть. Я начинаю готовиться к программе «Кире-мире». Да, и, Михаил, вашу музыкальную заявку я не забыла. Помню, я обязательно ее исполню.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30 игра для настоящих меломанов «Керемеры». Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Ну что, друзья, давайте поиграем. Самое время такого, знаете ли, нестандартного продолжения утра и начала рабочего дня. Почему нет? Ведь даже психологи, социологи, нутрициологи, гинекологи, кто еще там есть, и ортодонты считают, что легкие перерывы в рабочем в рабочее время очень даже увеличивают работоспособность. Это я к тому, к чему? К тому, чтобы дать вам возможность сейчас устроиться поудобнее и в очередной раз, проверить свои знания и умение распознавать в какофонии определенные звуки и даже песни. Суть нашей игры очень проста. Сейчас прозвучит перевернутый фрагмент композиции, и вам нужно будет, как только вы поймете, кто это исполняет или что это за песня, позвонить по номеру 8-771-202-1006 и назвать мне свою версию. Если она окажется верной, ваше имя мы внесем в летопись наших победителей. Будем вам искренне благодарны. А вы же, в свою очередь, будете иметь возможность передать привет в прямом эфире нашей радиостанции, может быть, что-то сказать хорошее, и зарядиться вот этим событием, своей удачей на целый день. По-моему, это достойный обмен и любезностями, информацией и эмоциями. Так что, действительно, еще раз, наверное, стоит напомнить наш номер телефона, особенно для новичков и для тех, кто есть такие сомневающиеся. Вот кто думает: да ну чё, я там наверняка есть тот, кто быстрее... А почему нет? Вот Аслан поставил себе задачу быть абсолютным лидером, не уступить никому в этом месяце. И он пока к своей цели идет очень даже уверенно. А как же вот это вот внутреннее? А я тоже так могу, а я тоже знаю, а я тоже хочу. Это, кстати, самое главное. Не могу. Сначала хочу, а вот потом уже могу. Так вот, наш номер 8-771-202-1006. Подсказок никаких не будет. Вам нужно просто сейчас внимательно прослушать. Если вдруг какие-то сложности возникнут, конечно, я помогу. Конечно, я подскажу. Но я думаю, что и без моих подсказок вы справитесь. Итак, задача узнать в этом перевертыше песню и, позвонив по номеру 8-771-202-1006, назвать мне либо песню, либо исполнителей этой песни. Готовы? Всем удачи! Слушаем!

0: вот видите, как быстро время-то пролетело. Фрагментик-то уже и прозвучал, а вы не заметили. Вот тут я уже ничем не могу помочь. Единственное, если вдруг сейчас не будет звонков, я постараюсь, попробую вам еще раз его включить. Что можно сказать по этому поводу прозвучавшего фрагмента? У меня не было повода включить эту песню в нашу программу. Она есть в плейлисте у меня в машине. Михаил, ну не расстраивайте меня. Нет, это очень далеко от того, что вы сейчас предположили. Эта песня давно у меня в плейлисте. Очень давно. Но вот она, сказать, что она не формат, нет, не сказать. Это все оттуда же, то есть это все вполне, это, знаете ли, не Рамштайн, это, я не знаю, не Михаил Круг, это... Хотя у нас все звучит, вы же понимаете. Мы всеядно-травоядные. Вот, мы стараемся, чтобы угодить всем вкусам наших радиослушателей. Но вот мне казалось, что, ну да, конечно, хочется что-то, чтобы было полегче, потому что основная масса людей слушает то, что создает просто настроение, а здесь, ну, кто-то скажет, что это тяжеловато. И я вот как-то вот стеснительно обходила. Ну, надо как-то найти повод. Я же вам время даю, чтобы вы мне версии присылали, друзья. Что я, думаете, зубы вам тут заговариваю? Вот, и думаю, ну как же, должно быть. Ага, Дмитрий, хочу вам сказать, что это близко. Это близко. То есть вы как бы на верном пути, но подумайте теперь над этим. Так вот, Александр, вы тоже близки. Вы тоже близки. Что такое? Что такое мерки? Не знаю. Тут... А, видите, секрет. Нет, не Леонидов. Леонидов была версия у Михаила. Ага, вон оно что. Вот это сейчас я раскрыла ваш тайный умысел, друзья. Что, стесняемся позвонить и ошибиться? Слушайте, ну не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ну в чем проблема-то? Ну вот я сейчас вам скажу, что версия «Король и Шут» от Дмитрия, она близка в какой-то степени, потому что она имеет отношение... Михаил. Конечно, стесняются они, боятся они ошибиться. Кто вам двойку поставит? Я вам двойку ставить не буду за то, что вы ошиблись. И в угол не поставлю. Поэтому, конечно же, позвонили, сказали. А может быть, я вам просто так позволила привет передать. Ну, есть телефонный звонок. И давайте-ка я сейчас узнаю, кто это у нас. Куда нужно нажимать, скажите, пожалуйста. Так. Алло.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Да, мы-то все стесняемся.
0: Да.
1: Ну, не знаю, я написал, что это Горшунов. Я думал, что больше не Король и Шут, а именно брат его, Кукрыниксы группа.
0: Ага, как зовут брата-то? Имя, брат, имя.
1: Так, я забыл. Да мне нравится группа Кукрыниксы, но я сейчас резко забыл.
0: Ничего страшного, его зовут Алексей. Вы абсолютно правы, это группа Кукрыниксы. Михаил, ну как это вот как вот? Это что это за стеснение пропало? Что там потеряно?
1: Это уже не Кукрыниксы.
0: Я понимаю. Это что такое? Это все, что-то все проверяются через WhatsApp. Надо же звонить, надо говорить. Может быть, я вам подсказала бы так быстрее, и вы бы уже угадали. Абсолютно верно. Это группа Кукрыниксы. Мне очень нравится. Я не знаю, песню, наверное, вы не скажете, какая, да?
1: Песню я не расслышал, я много знаю песен. Мне в основном нравятся те, что написаны на стихи Есенина.
0: Mm-hmm. Ну нет, здесь не Есенин.
1: Это я не совсем понял.
0: Но песня классная, мне и динамика нравится, и как там все это вот прям... С утра я ее включала всегда для драйва. Она называется «Надежда».
1: Как?
0: Надежда. Сейчас мы услышим про эту надежду, куда он там дверь открывает, и когда там час икс. Шанс. Ну, все сейчас услышите. Сначала я хочу услышать вас. Я так рада. Вы такой молодец. Я думаю, ну как же так? Кукрыниксы. Никто не брал, никто не знал. Мы до сих пор еще даже их не коснулись. Передавайте приветы.
1: Ну, первую очередь всему городу, Уральску. Доченька моя сегодня не со мной поехала, поэтому она как раз, наверное, сейчас едет в садик с мамой. Так что ей привет. Думаю, что слушает меня.
0: Так, хорошо. А каникул в садике не бывает?
1: Ну, если только брать их, допустим, если сам в отпуск идешь.
0: Ага. А вы уже были в отпуске?
1: Да, съездили. Я же вам вещал с Восточного Казахстана.
0: Это с Дмитрием вы вещаете. Когда Дмитрий вещает, я в этот момент в подполье сижу. Меня же не выпускают. Меня выпускают на два дня?
1: Нет. Я вам тоже писал, вы тоже отправляли приветы доченьке.
0: Все, нет, привет, это всегда мы гумку, это святое. Так, хорошо, в отпуске были, сейчас что, вот в преддверии осени, какие-то планы, перспективы, что?
1: Все, только работа.

0: есть для праздника?
1: Ну, я не знаю, либо поздравить потом. У меня вот дядя сегодня 60-летие.
0: А вы напишите, я его в 9:30 поздравлю.
1: Обязательно.
0: А сейчас собственно, ручно, собственно, гласно поздравляйте.
1: Ну, дядя Юра, с днем рождения, здоровья, счастья и всего самого хорошего.
0: Пух. Подпись.
1: Пух, да.
0: Ну что, вы уже на работе или еще движетесь на работу?
1: Нет, мы уже на работе, уже с одного объекта на другой передвигаемся.
0: Классно. Ну, передвигайтесь в нужном ритме под нашу музыку. И спасибо, что вы с нами. Спасибо, что угадали и дали мне такую возможность послушать эту группу. До связи.
1: До свидания.
0: Имя ваше вписала. Вот я что думаю, дотянуть или не дотянуть? Нет, я не буду тянуть. Я хочу услышать эту песню. Группа Кукрыниксы в нашей музыкальной программе, которая была загадана, разгадана, узнана, звучит прямо сейчас песня «Надежда».

знаю, у кого свободные руки, я уверена, уже зажгли зажигалки, фонарики на своих телефонах, подняли и раскачивались на протяжении всей этой песни, звучавшей в нашем эфире неспроста. Это настроение нашего слушателя Михаила. Он попросил включить ее в нашу программу. И так получается, что финал этого часа, ну, в общем-то, и заканчивается такой маленькой рубрикой «Песни по заявкам». Это уже Энзра и «Тонули в тумане», которые звучат для Михаила Великого в нашей программе. И будет еще заявка от Дмитрия.

нашего слушателя Михаила Великого. Так получилось, что заявки Михаилов я уже выполнила. Остается, ну, в общем-то, задать им, придать еще большего настроения нашему слушателю Дмитрию, который попросил включить в программу группу «Кино» с песней «Место для шага вперед». Освобождаю лыжню. Группа «Кино» в финале этого музыкального часа для вас, Дмитрий. И для всех наших слушателей.

0: Оралда сағат 9.
1: В Уральске 9 часов.
2: Счастье есть. Счастье есть.

Его не может быть.

наслушалась прогрессивной музыкой в свое время, а сейчас как будто чего-то не хватает, как будто какие-то есть пробелы, какие-то пустоты, нет какого-то объема. Но, тем не менее, фраза почему-то из фильма «Я не знаю, что делать мне сегодня со своими мыслями, как их обуздать». Я не помню, какой фильм, вспоминайте, если кто сейчас подскажет. Буду искренне вам благодарна, потому что я не успокоюсь. Агапит, у тебя начали расти волосы. Ну, вообще, это диджей Грув, конечно же, открыл музыкальную программу нового часа. И я думаю, смог убедить голос Раисы Горбачевой о том, что счастье есть. Счастье есть, друзья мои. Вот, даже от одних слов на улице, несмотря уже на то, что тучки сгущаются, тем не менее, у меня солнышко пробилось. Вот, пожалуйста, оно прям вот в окошко мне заглянуло и говорит: «Здрасте! Вы думаете, я где-то далеко? Нет, я рядом. И счастье тоже где-то рядом». Особенно для тех, кто слушает радиостанцию «Окей». 9 часов 5 минут в стране. 13 августа на календаре. Ну что, собираю ваши сообщения на программу «Кто сегодня молодец». Выйдет она в этом часе в 9.30, как всегда, по расписанию. Точно тютелька в тютельку, поэтому успейте прислать нам их, ваши приветы и поздравления на номер 8-771-202-1006. И, к слову, о погоде. Что там, повысился? Градус повыше, плюс 22. Ну, а максимально будет плюс 25. Почувствуйте разницу. Плюс 22, и потом, когда будет плюс 25. Сохраняется вероятность дождя. Да, сохраняется. Правда, в количественном составе уменьшилось, потому что обещали чуть больше. Вот теперь стопочку воды нарисовали чуть меньше. Ну, я думаю, нас это вполне устраивает. Прибить пыльку, освежить воздух, наполнить чуть-чуть влажностью. Это неплохо. Это хорошо. Все будет хорошо. Так, ну и, конечно же, много музыки в этом часе и информация, достойная вашего внимания. Так, Инна, Rock My Body. Ну, не помню уже этот трек, давайте послушаем. А, ну, хорошая штука. Прям вот слепили все, что можно, в одно. И Саш там тоже принял участие, так что плохо не может быть. Танцуют все!

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
3: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело – квалификация фельдшер, срок обучения – 2 года 10 месяцев. Акушерское дело – квалификация акушер, срок обучения – 2 года 10 месяцев. Сестринское дело – квалификация медсестра общей практики, срок обучения – 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация массажист. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес: Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, 9, 22. Остановка Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Джон Пилотс в нашей музыкальной программе с композицией «Рай». 9:21. Друзья, помните историю? Ну как, конечно, вы должны помнить. Она произошла в 390 году до нашей эры. Это когда галлы во главе с вождем Бреном захватили и разграбили Рим. Римляне успели укрыться на хорошо укрепленном капитолийском холме, где находился храм Юпитера. Однажды ночью галлы попытались тайно подняться на Капитолий по крутому склону. Римские часовые и даже сторожевые собаки не заметили врага. Казалось, галлы вот-вот проникнут внутрь. Но в храме содержались священные гуси, посвященные богине Юноне. Когда галлы приблизились, гуси подняли страшный гогот и начали хлопать крыльями. Их шум разбудил римского военачальника Марка Манлия, который поднял тревогу. Римляне бросились к месту нападения и отбили галлов. Благодаря этому, согласно легенде, Капитолий не был захвачен. Понимаете? Между прочим, интересная деталь. Собак за то, что они не предупредили римлян, наказали. А гусям, наоборот, устроили почести. Их стали носить на носилках и чествовать как спасителей города. Вот такое предисловие к истории, которая произошла совсем недавно. Жители Ричмонда, ну там, конечно, не про галлов, не нападение, вот это вот совсем не... Но, тем не менее, о том, какие они умные. У меня, кстати, из собственного опыта есть, все прекрасно знают, что гуси лучше сторожевой собаки. Ну так вот, жители Ричмонда спаслись от пожара, понимаете? Они настолько благодарны своему домашнему гусю по кличке Гуси. У гуся кличка Гуси или Гуси. Ну, неважно, кто придумал, ну, неважно. Когда ночью в сарае вспыхнуло пламя, крикливая птица подняла такой гогот, что разбудила всю семью. И благодаря именно этому хозяева вовремя проснулись и сумели потушить возгорание. Обошлось без пострадавших. Удивительно, что Челси Гербер, владельца Гуси или Гуси, раньше вообще боялась гусей. А кто их не боится? Некоторое время назад она вместе с дочкой поехала на выставку домашней птицы, и девочка, увидев одного из гусей, уговорила маму завести питомца, хотя у женщины и не лежала душа к такому пополнению семейства. Так что поддалась на уговоры крайне неохотно. Через 4 месяца гуси доказал, что является вовсе не пугающей птицей, а самым надежным ночным сторожем. По-моему, это прекрасно. По-моему, это великолепно. Вот так-то. Если вы думаете, кого завести в качестве питомца домашнего, гуси, га-га-га, они, знаете ли, вам спасут и спать не дадут никогда. Во всяком случае, в нужный момент они знают, что делать. Понимаете? Вот эти вот длинношеи, вот эти вот гогочущие, а? Вот какие умные. Ну, будем говорить, что мы, конечно, все равно умнее. А еще умнее те, кто присылает свои сообщения на программу «Кто сегодня молодец?». До нее остаются какие-то считанные минуты. Успейте прислать на наш WhatsApp по номеру 8-771-202-1006 ваши приветы и поздравления. То самое время в нашей программе звучит «Февраль» с песней «Я твой».
1: Пишу дыханием на стекле твое имя. Снег заметает следы, но я найду.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: Ну, давайте узнаем поименно всех, кто сегодня молодец, кто прислал свои сообщения, кого сегодня важное событие в жизни. Начинаю я по традиции с поздравления в адрес тех, кто отмечает день рождения в большой семье акционерного общества «Талап». И сегодня это два сотрудника. Оператор отдела утилизации отходов Пастухов Андрей Владимирович и врач-терапевт медицинского центра АО «Талап» Тасанова Иралия Фаатовна. Уважаемые друзья, примите искреннее пожелания крепкого здоровья, успехов в работе, в личных делах, семейного благополучия. Много планов, много желаний и, конечно же, возможностей воплощения всего желаемого. Самого яркого праздничного настроения сегодня, в день, когда вас поздравляют, сегодня обнимают, сегодня вас наполняют энергией и любовью. Конечно же, самые близкие, дорогие вам люди. Все, кто трудится с вами бок о бок, кто живет с вами под одной крышей. Все, кто вас, с вами дружит давным-давно и знает вас много-много лет. Будьте счастливы на радость всем этим людям. С днем рождения! А вот что к нам сегодня пришло на наш красивый новый телефон. Телефон. Кто говорит? Говорит слон. Здравствуйте. Передаю сегодня привет моему другу Жанату. Хорошего дня, отличного настроения от Асхата. Здравствуйте. Хочу поздравить с днем рождения свою подругу Асельчку. Желаю ей крепкого здоровья, огромного счастья и успеха во всем. А это сообщение от Динары. Ага, вот передают привет коллеге, которую зовут Марина. Легкого нам. Вот это правильно. Легкого нам четверга от Алии сообщение пришло. Алия, спасибо большое. Действительно, а что он должен быть тяжелым? Пусть будет легким. И не усложняйте, друзья, не усложняйте. И еще одно из сообщений. Это поздравление с днем рождения. Поздравляю с днем рождения моего брата Данияра. Желаю тебе здоровья, удачи и исполнения всех желаний. Это сообщение от Кайрата. Вы знаете, на удивление сегодня такие они лаконичные. Как будто, вот знаете, когда вот поругают учителя или там, ну, мама, папа и все такие. Так, ну ладно, сейчас сделаю. И прислали вот такие вот сообщения. Ну, спасибо. Конечно, спасибо, что вы присылаете свои сообщения, потому что они же улетают. Куда? Они в астрал улетают. Они летят к адресатам. Не как когда-то письма, конечно же, но тем не менее. Я надеюсь, что все их услышат. Да даже со стороны послушать о том, что у кого-то сегодня такое событие, у кого-то сегодня хорошее настроение, а кто-то просто полон добра и тепла и радости, чтобы разделить ее со всеми людьми, живущими рядом. Это же потрясающе, это замечательно. Пусть все вернется к нам сторицей вдвойне, втройне и вчетверне. Так, кто не получил персонального привета, поднимите руки. Все, опускайте. Получайте этот привет лично от меня и радиостанции ОК. Всем привет на сегодняшний четверг. Всем отличного продолжения дня. В нашем эфире Моника. Она что-то может. Она что-то может. И мы можем. Мы даже можем больше, чем Моника. Она только поет, а мы занимаемся делами и слушаем, как она поет.

бүгіннен бастаңыз. Вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Ну, такое, да, СОС-сообщение из бутылки от Color Blast в нашей музыкальной программе в 9.49. Ну что, прежде чем я распрощаюсь с вами, друзья, до завтрашнего утра и закончу свое утреннее дежурство на сегодня, не могу не сказать вам, ну, не поделиться, конечно. Ну, может быть, мне нужно сейчас вот не то что поддержка, мне нужно понимание. Ну почему я никогда не нахожу быстро в своей сумке ничего? И вроде бы уже и кармашков там нет, она одна, то есть одно отделение, практически мешок. И думаю, ну вот так же просто открыл его, распахнул, раз и нашел. Но никогда не получается. Вот именно то, что нужно найти, приходится ковыряться, перебирать все. И настолько время это уходит, это так бесит. Уже перебрала все варианты их сумок. И с отдельными разделениями, подразделениями, что думаю, ну вот сейчас вот разложу. Здесь документы, здесь то, здесь все. Нет, бесполезно. И так все потом смешивается в одну кучу, и ничего не находится. Взяла большую, думаю, хорошо, тогда пусть в одном. Нет. Но зато там, если вот как бы разобраться, когда момент наступает, и ты думаешь, ну надо посмотреть, что у меня там в сумке. Найти там можно что угодно. Да. От отвертки до булки хлеба. Вот такое. Ну да, потому что я просто забыла ее вчера выложить. Я хлеб купила, а выложить забыла. И вот сейчас все это в одной сумке. Ну, помимо всего прочего, что есть, наверное, у каждого. К чему это все? Да, жду сочувствия и поддержки. Я к тому, что в Нью-Йорке сотрудники санитарной службы помогли жителю Бруклина найти два фамильных кольца. Знаете где? Ну да, это такая обычная история у них там в США. Владельцы случайно выбросили их в мусор. Представляете? Бриллиантовые, с бриллиантами кольца в мусорку как-то нечаянно выкинули. Сотрудники департамента санитарии города помогли им отследить мусоровоз, который забрал контейнер с их адреса. Потом это содержимое, естественно, уже успели вывалить на сортировочную площадку. И вот там мусорщики и начали вести поиски. Им удалось найти украшение среди 9 тонн отходов. Представляете, за 10 минут. За 10 минут они перерыли 9 тонн отходов. Два потерянных кольца, золотое и платиновое с бриллиантами, вернулись к владельцу. Как заявили в департаменте, обожаем истории со счастливым концом. Понимаете? За 10 минут 9 тонн мусора. Вот так вот. В какой-то части они знают, куда они это все отвезли. Я в сумке не могу найти то, что мне нужно. Ну, как правило, ключи, что там еще? Зарядку какую-нибудь, флешку. Никакие 10 минут. Нет. Нужно парализовать вообще всю работу. Всех и вся вокруг остановиться. Даже машину припарковать и потом искать. Ну, вот как-то так. Я надеюсь, что у вас таких проблем нет. И это меня должно радовать. И это меня радует. Как и то, что мы с вами услышимся завтра в 7 утра. Потому что завтра пятница. Завтра пятница. Значит, и встаем пораньше. И включаем радио погромче. И слушаем с удовольствием. И узнаем что-то нужное и бесполезное. Главное, проживаем день с хорошим настроением, чего всегда вам желает радиостанция ОК. И ваша покорная слуга Елена Левитан. Берегите себя. До встречи в эфире.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКИ. Радио ОКИ на чистоте.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 номеріне қоңырау шал.
5: Okay, okay. Поставь дела на паузу.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульнас Кабдуллина. В Казахстане разработан единый перечень специальностей интернатуры. Министерство здравоохранения вынесло соответствующий проект приказа на общественное обсуждение. Новая система направлена на развитие практических навыков будущих врачей. После окончания бакалавриата выпускники смогут проходить интернатуру и закрепить знания на практике под руководством опытных специалистов. В министерстве отмечают, что изменения помогут повысить качество подготовки медицинских кадров и приблизить систему образования к международным стандартам. Документ размещен на портале «Открытая НПА» для общественного обсуждения до 27 августа. Также в Казахстане с 22 августа разрешать отдыхать на 4 новых участках побережья Каспийского моря. На этих территориях временно снимут режимные ограничения. Соответствующий приказ подписал председатель Комитета национальной безопасности. Новый режим будет действовать с 22 августа по 31 декабря. Однако это не означает, что станет доступно все побережье или вся акватория Каспия. Ограничения сохранятся в морских портах, водозаборных каналах, у газовых терминалов, судоходных фарватерах и морских коридорах. Вход маломерных судов в эти зоны по-прежнему запрещен. В Западной Казахстанской области в этом году школу окончили более 3000 выпускников. 2564 из них приняли участие в ИНТ. Образовательные гранты получили 1174 выпускника. Из них 765 поступили в казахстанские вузы. Остальные будут учиться в регионах страны, странах СНГ и за рубежом. Лучший результат в Уральске показал лицей номер 27 имени Манчжурского. Мометовой. Из 28 выпускников 27 получили гранты. Показатель составил 96%. В Западно-Казахстанской области 7 пляжей пока не получили разрешение на эксплуатацию. Причина – выявленные нарушения требований безопасности на водоемах. После их устранения объекты смогут пройти повторную проверку. Всего в регионе определены 34 официальных мест для купания. Специалисты уже обследовали 24 пляжа, из них 17 разрешили принимать отдыхающих, а 10 объектов пока не проверены. В Уральске 2 пляжа не прошли обследование. На одном сильное течение Урала, второй признан непригодным для эксплуатации. Это были все новости к этому часу.

0: квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. «Фармация» – квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31-46-44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Поставь дела на паузу.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном

0: инновационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
1: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
1: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
3: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей, окей.

0: Оралда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульнас Кабдуллина. В Казахстане более 4000 человек ожидают пересадку органов. По данным Министерства здравоохранения, большинство из них необходима пересадка почки. В очереди на трансплантацию сердца находится 208 человек. Легких 30, среди ожидающих 125 детей. За первые 6 месяцев этого года в стране провели 150 трансплантаций. В 30 случаях использовали органы умерших доноров. Напомним, сейчас казахстанцы могут через ЕГОВ зарегистрировать свое согласие или отказ от донорства органов после смерти. В Китае идет подготовка к выборам депутатов Курултая. Для граждан Казахстана в нескольких городах страны откроют избирательные участки. Проголосовать смогут все казахстанцы, находящиеся в Китае. Состоять на консульском учете при этом не обязательно. Достаточно иметь удостоверение личности или паспорт. С начала года в Западно-Казахстанской области произошло около 580 ДТП, в которых погибли 11 человек. В полиции отмечают, что основными причинами аварий оставляются невнимательность и нарушение правил безопасности. За это время выявлено более 4000 случаев проезда на красный свет, почти 1500 нарушений правил перевозки детей и свыше 9000 случаев непристегнутого ремня безопасности. В полиции призывают водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Завтра, 14 августа, с 7 утра в Уральске на железнодорожном переезде в районе пересечения улиц Черекаева и ЖМПТ на второй базе начнутся ремонтные работы. В связи с этим движение транспорта на данном участке будет полностью перекрыто на один день. Из-за ремонта временно изменятся схемы движения автобусов номер 33, 39, 43 и 52. После завершения ремонтных работ движение общественного транспорта на данном участке будет восстановлено по прежним схемам. Жители и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. В Алматинской области в это воскресенье пройдет международное авиашоу «Байсерке Аспане 2026. Мероприятие состоится на аэродроме Байсерке в селе Еркын. Ожидается около 20 тысяч зрителей. В рамках авиашоу в небо поднимутся около 20 воздушных судов. Пилоты продемонстрируют различные маневры, а зрители смогут увидеть современную историческую авиационную технику, а также выступление парашютистов. В программе также авиационная выставка, выступление авиамоделистов, концерты и развлекательные площадки для детей. Авиашоу «Байсерке Аспане» проводится уже в 6-й раз. Организаторы рассчитывают, что мероприятие станет одним из крупнейших авиационных праздников Центральной Азии. Это были все новости к этому часу.

0: Смотри, супер. Ой, давай. Джасы.
1: Ничего нормально.
0: Эй, что такое?
2: Равна автурна.
3: Как всегда. Куда
0: тебе? Мама, смотри, like is beautiful.
4: Учим казахский язык легко.
5: Утныш, просьба, руксатпа, можно, болама, разрешите. Менің сізге утнышым бар еді. У меня к вам просьба. Сізге к вам утнышым бар еді. Просьба. Менің сізге өтінішім бар еді. Кіруге бола ма? Можно войти? Кіруге войти. Бола ма? Можно? Кіруге бола ма? Өтіп кетуге рұқсат па? Разрешите пройти. Өтіп кетуге пройти. Рұқсат па? Разрешите. Өтіп кетуге рұқсат па?
4: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» — не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости. У микрофона Гульнас Кабдуллина. В Казахстане разработан единый перечень специальностей интернатуры. Министерство здравоохранения вынесло соответствующий проект приказа на общественное обсуждение. Новая система направлена на развитие практических навыков будущих врачей. После окончания бакалавриата выпускники смогут проходить интернатуру и закрепить знания на практике под руководством опытных специалистов. В министерстве отмечают, что изменения помогут повысить качество подготовки медицинских кадров и приблизить систему образования к международным стандартам. Документ размещен на портале «Открытое НПА» для общественного обсуждения до 27 августа. Духовное управление мусульман Казахстана объявило конкурс среди туристических операторов на организацию паломничества в рамках сезона хаджа 2027 года. Компании, которые будут организовывать поездки, должны иметь не менее 5 лет опыта в этой сфере и действующие договоры с уполномоченными организациями Саудовской Аравии. Также необходимо отсутствие задолженности по налогам, наличие постоянного офиса в Казахстане и опыт организации поездок на умру за последний год. Документы принимаются с 11 по 21 августа. В Ташкенте продолжается чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и подростков. Казахстанец Акжол Курманбек завоевал золотую медаль в весовой категории до 85 килограммов. В сумме двоеборья он поднял 358 килограммов. Еще один представитель Казахстана, Ерасыл Саулебеков, стал бронзовым призером с результатом 351 килограмм. Серебро завоевал узбекский спортсмен. В Японии ввели уголовную ответственность за осквернение государственного флага. Теперь за умышленную порчу или осквернение флага в общественном месте нарушителю может грозить до 2 лет лишения свободы или штраф до 200 тысяч йен. Закон был принят парламентом в июле. В Колумбии объявили трехдневный национальный траур по погибшим в результате землетрясения. Число жертв достигло 265 человек. Еще около 3500 получили травмы. Почти 500 человек числятся пропавшими без вести. По стране сейчас разрушено более 11 тысяч домов. Еще свыше 53 тысяч получили повреждения. В ряде городов введен комендантский час для предотвращения мародерства. Поисково-спасательные работы и разбор завалов продолжаются. Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа на западе страны. Это были все новости к этому часу.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
4: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия. Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: барлықты бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: Вопросом размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
2: Окей,
3: радио са, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
5: Поставь дела на паузу.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
8: Между прочим.
9: Сон менее 7 часов в день может уменьшить продолжительность жизни.
8: Между прочим.
10: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Nuh-uh. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талап. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: между прочим.
1: Если вы будете жевать жевательную резинку во время резки лука, вы не заплачете.
0: Между прочим.

Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей. И все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Окей. Радио ОК на чистоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Я в моменте и пролетел, который день я не заметил. На своих двух и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Я не знаю, кто придумал этот мир, каким он был и когда он стал таким, зато я знаю, что мне для счастья нужно жить в кайф и родной, не путать чужим, строится метро, дома растут, грушевка цветет, луну нет салют, в сторону кольца на пару с облезлым рыжим котом перенесли остановочку, придется идти пешком на старый добрый тролли, я в него войду. Тетя, я не вру, мне всего одну, мне б до Пушкинской, там уж под землей, люди на работу, с работы после домой. Кто-то был никем, кто-то стал никем, кто-то

Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Друг говорит, братан, конечно, это тоже надо, а пока я собираюсь прыгать в небо, что идти. Я остаюсь таким же, как и был.

Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Друг говорит, братан, конечно, это тоже надо, а пока я собираюсь прыгать в небо, что идти. Я остаюсь таким же, как и был.

Темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: Окей.
5: Радио ОК на чистоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.